жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

0: кажется, и Бог меня покинул. Моя судьба же втыкает мне нож в спину.
1: It's been a long time, baby. Yeah. All I want is you. That's right. It's pretty simple.

Реверс. Саундстрек. Саундстрек. 2009. Это город. Рожденные на улицах и не закованы моды. Вся наша жизнь

воссоздавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате МБ3. Никаких законов, родной дом гетто. Твоя фантазия, рождение

океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайние моря. Литосферные плиты не смогут выдержать такого напора толщи воды. Они придут в движение и вызовут чудовищные силы извержения вулканов и землетрясения на тех

все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. W9, это город, yeah. Рожденные на улицах и не закованы моды, вся наша жизнь.

Каждый совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Пусть запоминает новое поколение. Мы молодые, наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия.